спиной не диспортиты, ментальнимка той строини, а мой так комфоз вечин, а мой так комфоз вечин, мендрамя.